0: dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Марчас радиосы. Радио

остались друзьями. Ты верила, наш мир не может быть разрушен. Приятно знать, что ты еще.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич. Erkak kishi avtobusda saqich chaynab kelmoqda. Uning qarshisida o'tirgan ayol unga qarab turib, "Janob, ko'ndirishga urinmang. Men baribir karman va hech nimani eshitmayman. Ovora bo'lmang."

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркет.

Я не буду проверять твой мобильный, потому что люблю тебя слишком сильно. Но иногда так и тянет проверить, могу или не могу тебе верить. Стоп, говорю себе, так недолго и свихнуться. Надо просто подумать о хорошем и улыбнуться. А ревность — это такая подруга серьезная. Лучше расстаться с ней, пока не поздно. Лучше расстаться с ней, пока не поздно.

0: это профессия.
1: Какого хэка? Все на этом. Включаем мой контроль. В эфире фрик для масс. Зажиги

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Радио «Маркес».

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich. Qozonning istalgan darajada qiziganini qanday aniqlasa bo'ladi, a? Yalab ko'r, bilasan.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио «Маркес».

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Рано или поздно понимаешь, что мир вокруг не изменить. Но когда все иллюзии разрушены, можно начать строить одну, ту самую великую иллюзию. Можно создать свой собственный мир. Мир того, чего не может быть.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио Маркетс.